В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Конец сентября, первая половина октября – самое подходящее время переобуться для водителей Севера, Сибири, Якутии и части Дальнего Востока. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автонапоминалка.
2: Да, зима везде приходит по-разному, но отдельных дат для замены резины, например, для Москвы, Урала или Сибири, в законе нет. Поэтому даже если вы станете участником аварии на летних шинах из-за внезапного снегопада до 1 декабря, штраф вам за эксплуатацию транспортного средства, неукомплектованного резиной по сезону, вам не грозит. Согласно законодательству, наказание возможно лишь за несоблюдение правил эксплуатации в календарный зимний период. Напомню, что с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины с декабря по февраль включено в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. В нынешнем году эта сумма осталась прежней. Штраф оформят, если зимние или шипованные покрышки установлены не на всех колесах в холодное время. Летом, с июня по август, эксплуатация шипованной резины также карается штрафом. Дополнительно наказывают еще и за плохое состояние самих шин. Для зимних моделей, рассчитанных на снег и лед, при отсутствии индикаторов износа минимальная глубина протектора должна превышать 4 мм. Запрещено использовать шины с грыжами, расслоениями или повреждениями, обнажающими корд. Комплект, простоявший в гараже полгода, прежде всего стоит, конечно, проверить еще до поездки в сервис, то есть прямо уже сегодня. Чем старше резина, тем тщательнее должен быть осмотр. В первую очередь оцениваем протектор. Для зимы, напомню еще раз, необходимый запас более 4 мм. Также важно следить еще и за потерей шипов. Ну, это, разумеется, для шипованных покрышек, так как это снижает прежде всего сцепление на льду и, соответственно, вашу безопасность. Производители советуют после 5 лет службы ежегодно показывать шины специалисту, а после 10 лет с даты выпуска имеется в виду, менять их независимо от внешнего вида.
1: Автонапоминалка.
2: Шипы или фрикционная резина – это, пожалуй, самый первый распространенный вопрос, который встает перед каждым водителем зимой. Шипованная резина, напоминаю, предназначена для сложных условий льда, укатного снега, загородных дорог. Металлические шипы цепляются за ледяную поверхность, что сокращает тормозные пути и, разумеется, улучшает управляемость. Но на сухом асфальте она создает лишний шум, слегка повышает расход топлива и теряется эффективность на чистом покрытии. Фрикционная липучка, конечно же, оптимальный вариант для города. Она обычно мягче и тише, не требует тщательного подбора модели под стиль вождения и условия эксплуатации. Однако, стоит помнить, что на гладком льду она, разумеется, проигрывает шипам. Поэтому выбор зависит только от ваших привычек. Если вы часто ездите по трассам, где снег убирают не сразу, или предпочитаете универсальность, то, разумеется, берите шипы. Если ваш маршрут ограничен в основном городом, а ездите вы спокойно, без резких маневров, то, в принципе, липучка подойдет лучше. При подборе резины важно не выходить за пределы рекомендуемых производителем типа размеров, а при сомнениях обязательно обращайтесь к специалистами и взвешивайте все плюсы и минусы. Для определения размера обязательно загляните в инструкцию или наклейку у водительской двери, вот там именно все написано. Отклоняться можно, но очень-очень умеренно. Некоторые именно зимой увеличивают типа размер колес, чтобы поднять клиренс, что актуально зимой во дворах с глубокой колеей, где снег почти не чистят, но опять же, это нужно делать взвешенно с четким пониманием дела. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал. компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
4: Position number one. Отдыхай.
5: Кай-Метов 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кай-Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, любимый город! Друзья, ну что, поздравляю вас, мы сделали это. Мы добрались с вами до экватора недели. Среда пришла, а это значит, что, ну, наверное, кто-то точно сейчас скажет, неделя прошла. Да, почему-то именно так принято говорить. Ну что же, начинаем бодро, весело, активно. Утро с разбудильником в студии Лана Вершинина. Всем желаю отличного настроения!

0: Реклама на радио «Портал».
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор-горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: И еще раз всем теплый сентябрьский привет. Да, привет от сентября, который мы с вами сегодня завершаем. Ну что же, мы начинаем потихонечку завершать трудовую неделю и первый месяц осени. Сегодня на календаре у нас 30 сентября. И сегодня у нас есть такой государственный повод, государственный праздник. Сегодня день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонских областей с Российской Федерацией. Ну что же, для страны это, да, такая очень яркая теперь уже памятная дата. Никогда не думала, что при моей жизни границы контурных карт поменяются. И те мои знания, которые были по географии, они уже устареют. Что, патриотичная песенка тогда с утра?

из самой теплой и позитивной студии «Радио Портал». Да-да, это ваша любимая волна 103.1 FM. Спасибо, что слушаете. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления, добрые, теплые слова в отношении друг друга я принимаю по номеру в МАКС 839-405-49-45. И нам уже написала Варя. Варечка написала: «Здравствуйте». Здравствуй, Варя. Передаю всем привет и отличного настроения в праздник Всемирного дня школьного молока. Сегодня такой праздник. Да, совершенно верно. И, Варя, мы сегодня обязательно об этом поговорим. Что же, друзья, ну, если вы заметили, что... В принципе-то, утро у меня всегда патриотично. Мы с Соломоновичем достаточно много ставим русских песен. Хотя товарищ Валерий с таким отчеством, вообще патриотом, должен быть другой страны. Ой, не России. Ну ладно, тогда еще скажу, что сегодня Международный день перевода. Это профессиональный праздник для письменных устных переводчиков, синхронистов, специалистов по языкам коренных народов и языку жестов. Ну что ж, поздравим и таких людей. Я думаю, что у нас и есть люди и такой профессии в городе. Кстати, прям вот вызывает, знаете, такое огромнейшее уважение, когда человек знает несколько языков, способен выучить и еще даже, допустим, преподавать не родной язык. Тут хотя бы с одним справиться, правда?

Еще раз всем привет! В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Друзья, вот прям признаюсь честно, в свое время, когда вышла эта композиция, это была моя наилюбимейшая песня. Я купила диск. В общем, все было здорово. И очень мечтала узнать, о чем эта песня, перевод ее. Но вот когда появился интернет в доступе и возможность ее перевести, думаю, да зачем же я ее переводила? Она без этого была столь прекрасна и романтична. А там все очень примитивно. Поэтому, что хочу сказать, иногда лучше не знать. Вот как в этом предыдущем треке. Наслаждаться просто мелодией. Кстати, сегодня еще у нас День интернета в России. Вот, вот так вот. Я, правда, не знаю, как отмечать этот праздник. Нужно зайти в интернет лишний раз или, может быть, его сегодня не беспокоить. Нет, конечно же, мы его побеспокоим, мы воспользуемся интернетом. Все работает в нем замечательно, пока с утра и ваши приветы доходят до меня. Кириллёнок пишет: «Привет, радиопорталы, самый классный город Нововоронеж. Передаю привет всем, кто меня слышит и знает, а особенно это родители и сестренка Виталина. Желаю всем отличного дня, а самое главное, что неделя почти закончилась». Ну и вам большой привет, Кириллёнок, и композиция «Интернету».

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Всем салют, дорогие мои, кто только что подключился или слушает с самого начала утреннюю передачу «Разбудильник». Да-да, в эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления, теплые слова в адрес друг друга принимаю в Максе на номер 839-405-49-45. Хочу сказать, что у нас сегодня с вами планируется интрига. Те, кто останется с нами чуть-чуть подольше, после 8, обещаю, будет интересно. Что-то я послушала песенку, как-то не то я интернету, да, поставила в подарок. Нам не нужен интернет, нужен и очень нужен, чтобы вы могли слушать даже нас онлайн в своем телефоне, на работе, если нету приемника и вы покинули уже зону своего автомобиля. И, воспользовавшись интернетом, нам написала Ирина. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Портал и потрясающая Лана. Ирина, спасибо большое, вы меня просто каждый день балуете комплиментами и тоже заряжаете. Сижу тут, улыбаюсь во все, сколько осталось зубов. Я хочу поздравить всех радиослушателей Портал с днем уютного вязаного пледа. Этот праздник приглашает нас немного замедлиться, обустроить уютное гнездышко к зимним холодам, и вязаный плед тут самый лучший помощник. Но мне кажется, Ирина, композицию я подобрала такую, что она к пледу очень подходит.

вот этот момент напишет Галина. А можно мне плед в кабинет? Галина, можно, но попозже. А пока танцуйте и грейтесь под эту прекрасную музыку. Радиопортал.

всем еще раз доброе осеннее сентябрьское утро. Да, у нас сегодня среда, середина недели и последний день сентября. Вот Варечка нам уже написала, она сказала, что сегодня международный день молока. Ну а почему бы его тоже не отметить? Давайте и молоку поаплодируем. В общем, этот праздник, да, наш любимый интернет, который я сегодня больше не буду обижать, и у которого сегодня тоже не международный, это день русского интернета. Этот праздник был инициирован в 2002 году и призван привлечь внимание к тому, что молоко очень полезно именно для детского здоровья. Помните, все в детстве мы далеко-далеко на лугу пасутся ко. Правильно, коровы, пейте, дети, молоко, будьте здоровы. Поэтому я подобрала композицию детскую «Волшебники двора». Молоко, слушаем.

хватит столько внимания молоку. В эфире ваш любимый разбудильник. Я его ведущая Лана Вершинина. Все свои приветы, поздравления вы можете присылать в Макс на номер 839-405-4945. И... сегодня огнедышащий тапок немножко припозднился, но снова написал: «Привет, радиопортал ИНО, Воронеж. Желаю замечательной среды». Взаимно, огнедышащий тапок, вам тоже замечательной среды. Что про молоко поговорили, про интернет поговорили. Как мы с вами еще можем проснуться? Конечно же, принять чашечку вкусного свежесваренного кофе. А туда можно в честь праздника добавить либо холодного, либо горячего, либо вспененного молока. Будет у вас отличный капучино. Что же, песня на эту тему.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины по различным направлениям, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил накануне президент Владимир Путин на встрече с председателем правительства этой республики Саво Миничем и главой правящей в республике партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. А официальный представитель МИДа Мария Захарова в свете предстоящих сербских выборов заявила, что Россия готова продолжать тесное взаимодействие с Сербией по двухсторонним и международным темам. Президент Сербии Александр Вучич 27 сентября подал в отставку, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии на парламентских выборах 25 октября. МВД предложило обязать автошколы сообщать госавтоинспекции об использовании дистанционных образовательных технологий при обучении. Об этом говорится в проекте приказа ведомства. Согласно документу, автошколы также должны будут предоставлять в ГАИ сведения о сетевой форме обучения в случае ее применения. Также ведомстве предложили сократить срок для проведения повторного обследования автошкол, которые не прошли первоначальную проверку, с 6 месяцев до 3. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 марта будущего года. Прививки от менингококка, вируса папилломы человека, ротавируса и ветряной оспы появятся в национальном календаре вакцинации поэтапно с будущего года. Это сообщила на днях главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова. Она отметила, что все вакцины, включенные в национальный календарь, должны быть произведены в России. Так, сегодня вакцина от вируса папилломы человека выпускается на территории Российской Федерации, она уже поступила в гражданский оборот. Вакцина от менингококковой инфекции тоже производится в России и в ближайшее время также появится в гражданском обороте, а вакцина от ротавирусной инфекции пока на стадии исследований. Зефир менее вреден по сравнению с шоколадом или тортами. В нем мало калорий и присутствуют пектины из фруктов, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения биолог Ирина Лялина. При этом она отметила, что чрезмерное употребление зефира приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, а это провоцирует кариес при чрезмерном употреблении и способствует набору веса. Также зефир не рекомендован при диабете, гастрите или язве. Курс доллара на сегодня 30 сентября 84.43, курс евро 96 рублей 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

друзья, всем еще раз доброе сентябрьское утро. На календаре у нас 30 сентября 2026 года. В эфире ваш любимый разбудильник, который подготовил небольшой сюрприз сегодня тем счастливчикам, которые только что подключились или продолжили слушать свою любимую волну 103.1 FM. Но терпение, мои друзья, скоро все услышите и узнаете.

0: среда на календаре. И в эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. И наш сюрприз, который, кстати, я так опрометчиво сказала, небольшой сюрприз. Но у нас тут, ребята, все серьезно. У нас тут сам, практически сам, ну, не Владимир Владимирович, в студии «Радиопортал». Ее директор Евгений Викторович Раздобарин. Встретим его вот так, друзья, даже аплодисментами. Да, да, нас посетил отец-основатель «Радиопортал». Здравствуйте, Евгений Викторович.
1: Привет, привет, Лана. Привет, любимый Новый Воронеж. Всем привет.
0: Как к вам обращаться можно, Евгений Викторович? Ведь все-таки отец-основатель, как-никак.
1: Женя.
0: Женя, хорошо, Жень. Тогда спрашиваю сначала, удалось послушать начало эфира?
1: Нет, начало эфира не удалось послушать. Вклинился уже в происходящее.
0: Отлично. Ну, я тогда скажу, что сегодня мы его начали очень патриотично. Сегодня 30 сентября у нас день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской и Херсонских областей с Российской Федерацией. Поэтому как ты думаешь, какая сейчас композиция зазвучит?
1: Ну, что-то российское, патриотичное.
0: Ну да, ну не гимн, да, вставать не надо, руку к сердцу не надо, флагштока у нас нету. Кстати, почему у нас нет флагштока?
1: Будет.
0: Будет? По запросам трудящихся. Ну что же, давайте еще раз послушаем и порадуемся этому дню.

0: Разбудильник.
1: Ну что, вот так вот достаточно мощно начали мы этот час. Очень патриотично чувствуется размах широты нашей души русской. А я напоминаю всем радиослушателям, что сегодня в студии сам директор радиопортала Евгений Раздобарин. Евгений сегодня, хотел сказать, ведет прием, знаешь, прием жалобы, обращения граждан.
2: Веду прием, да, занял тут Гелино место, привыкаю, осваиваюсь.
1: Да, Геля, тебе привет, все. Но ты понимаешь, до середины недели люди уже с трудом просыпаются, поэтому будить их надо активнее. Вот два голоса, мужской сегодня лучше разбудит, я думаю. Ну, а свои сообщения, друзья, можете прислать в МАКС на номер 839-405-4945. Вдруг у вас сегодня возникнут какие-то вопросы к Евгению. Будешь отвечать?
2: Ну, посмотрим, что за вопросы.
1: А некоторые можно почитать, знаешь, так, в письменном виде, пожалуйста, да, в приемные дни. Так что сегодня у нас будет такой небольшой приемный день. Что же, поговорили про патриотизм. Ты у нас патре, отец радио, да, а вообще местный патриотизм, это же любовь к родине.
2: Да, безусловно, местный, ну как, родился я не здесь, но рядом, как Геля говорит, под Нововоронежье.
1: Всю жизнь
2: прожил здесь, все меня знают, я всех знаю, ну почти.
1: Подожди, рано сказал, всю жизнь прожил здесь. Нет, жизнь только начинается, мы еще молоды и прекрасны. Кто не видел и не представляет, как выглядит Евгений, выглядит он прекрасно. Атлет, Аполлон.
2: Да, стараюсь.
1: И, как он сказал, что просто хороший человек, любитель хорошей музыки. Ну, раз ты местный, то и композиция тогда будет местная. Друзья, сразу говорю, Евгений не знает, какие сегодня композиции. Для него это такой же сюрприз.

0: Да-да, друзья, могут встретить на пути местные, а можно сегодня на пути встретить и отца-основателя портала, директора Евгения Раздобарина. Сегодня Евгений у нас в студии, поэтому можете задавать свои вопросы. Все разрешаем. Что же, разбудильник, два голоса, пора-пора просыпаться. Ты как сегодня проснулся, Жень?
1: Я проснулся сегодня, ну, не то чтобы отлично, но нормально.
0: А вообще хорошо. В хорошем настроении?
1: Да, безусловно.
0: Легко просыпаешься?
1: Да, я просыпаюсь легко.
0: А в детстве тебя как, вот, как будили? Родители, сам будильник?
1: В детстве, наверное, хуже. Ну, конечно, родители будили. Очень не хотелось мне ни в садик, ни в школу, естественно.
0: А будильник, если был, то какой? Механический или такой противный пищащий, когда электронные уже появились?
1: Нет, в детстве я не помню, чтобы у меня был будильник. Или сам просыпался, или меня родители будили.
0: Достаточно было. Женя, вставай, да?
1: Да-да,
0: вот вроде того. Вот и все, самый лучший разбудильник. Ну, приблизительно так и будем город по утрам. Вставайте. А то, ну, сначала начинаем так ласково, знаешь, как просыпайся, любимый город, а потом на работу.
1: Да-да-да.
0: Живо. Ясно. А сейчас сколько будильников ты ставишь? Вот многие. Знаешь,
1: два.
0: Откладываешь, да?
1: Два. Нет, я один ставлю, ну да, на всякий случай. Один у меня стоит на часах, я сплю с часами. Второй, ну, на телефоне, естественно. Вот, тот, который на телефоне, это уже прям крайний случай, если я все-таки каким-то образом проспал и не встал.
0: А еще бывает такое?
1: Да, конечно.
0: Сочувствую. Ну, вот смотри, я тоже очень люблю поспать, и я как определяю, что ты еще не старый человек, вот тест такой. Говорят, старичкам надо спать мало. А вот если ты еще просыпаешь и хочется поспать, значит, ты еще молодой.
1: Ну, значит, я уже старый.
0: В смысле? Нет, но ты же два будильника ставишь. Если бы ты
1: два,
0: сразу...
1: но мне не хочется поспать. В основном я просыпаюсь сразу.
0: Так, прекрати. Давайте лучше послушаем рекламу, а я пока проведу разъяснительную беседу о возрасте.
2: Реклама на радио Портал.
3: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Всем огромнейший салют, друзья. Это значит, таким образом, я желаю вам здоровья, потому что салют, Евгений, по латыни значит здоровье.
6: Круто.
5: Поэтому можешь всех салютовать сегодня. Да, друзья, кто только что подключился, хочу сказать, что голос Евгения – это голос директора «Радиопортал». Вы сегодня слушаете. Свои вопросы можете задать ему в МАКС на номер 839-405-49-45. Я сейчас как педагог скажу. И что же у нас в МАКСе? Ну, лес рук, кто к доске пойдет. Зато написал нам Сергей с правого берега Дона: «Доброе утро, Россия и Евгений». И Лана, удачи и сил. Вы супер. И сердечко нам тут
6: спасибо,
5: поставил много.
6: Спасибо, доброе утро, доброе утро. Доброе утро правому берегу.
5: Правому берегу Дона, да. Да, совершенно верно. Правый берег Дона. Что же, до этого мы говорили о возрасте, о том, как спится, не спится. Следующий вопрос, следующий тест на возраст. Евгений, сегодня Международный день кей-поперов. Ты знаешь, что это?
6: Конечно. Да шучу, конечно, не знаю.
5: Я только знаю лично в кондитерской. Кей-поп, ты знаешь, ну вот, это вкусняшка на шарике.
6: Вторая часть мне как бы более знакома. Я слышал про вторую часть. Кей не знаю.
5: Кей не знаешь. Ну, кей по-английски ключ, наверное, вот как бы ключ-то подобрать.
6: От чего?
5: От чего не знаю. В общем, кей-поперы – это южнокорейские бойс-бенды.
6: У нас эфир куда-то не туда идет, не в ту степь.
5: Все правильно, у нас идет южнокорейские бойс-бенды. И наше молодое поколение очень-очень сильно любит вот эту музыку.
6: Да.
5: Знаешь. Все-таки ты в теме, и все-таки ты молодой. Хоть одну группу знаешь южнокорейскую?
6: Нет, конечно, не знаю. У меня просто тоже есть сын, но ему он не фанат вот этих вот южнокорейских вещей, но просто, ну, как бы сталкивался я с тобой.
5: А, он просвещает все-таки тебя?
6: Не он, скажем так. У супруги, у моей подружки есть, у которых дочки такого возраста примерно. А. И вот я знаю то, что эта тема очень больная для них.
5: Да, но девчонки любят. Но ты бы там видел, какие ухоженные ребята, они пользуются косметикой.
6: Вот это на наших дагестанцев посмотри, какие ухоженные ребята тоже. Челочки, все дела.
5: У них прически, да. У дагестанцев я обалдею от причесок и от волос. В общем, есть группы всякие, BTS, Stray Kids, юные девчонки даже знают имена, я, честно, не запоминаю. Нашла композицию у Stray Kids, она называется Awaken, «Пробуждение». Там что-то на южнокорейском, походу разбудильник на южнокорейском. Давайте немножечко послушаем, потому что, боюсь, множечко мы не выдержим. Что же, а те, кто любит, наслаждайтесь этим моментом.
6: Как раз проснутся все,
5: наверное. На радиопортал, да, Stray Kids.

0: и перевели, они сказали: «Wake up, просыпайся».
1: Наверное, люди, которые только что включили радио, думают, куда мы попали,
0: что это что за Южная Корея? Что-то сбилось, да. Которые только включили радио, сейчас должны услышать, что у нас в эфире Евгений Раздобарин, директор радиопортала. Вот он пришел тут с инспекцией. Проверить.
1: Нет, просто так.
0: Просто так.
1: Нет, я хочу, как бы, откроем небольшой секрет, да, нашим
0: радиослушателям,
1: да, то, что мы же с тобой решили, что периодически ты будешь приглашать в студию
0: интересных
1: людей,
0: города.
1: Вот, поэтому мы решили начать с меня, вот, я решил взять бой, скажем так.
0: Да, вот. Первооткрыватель.
1: Да. Решили начать с меня, а в последующем разбудильник, я думаю, будет гораздо интереснее, если будут какие-то тут интересные люди.
0: Будут, я думаю, что будет. Я
1: конечно,
0: думаю,
1: будут.
0: В городе у нас достаточно интересных людей. Но еще раз, тогда вернемся к кей-попсу, Stray Kids. Честно скажу, мне не зашло. Тебе как?
1: Вообще нет.
0: Не наш формат.
1: Не, на радио такого не будет точно. На нашем.
0: Друзья, да, не пугайтесь, формат не наш. Ну, что поделать, молодежь любит, их можно понять. Мы тоже в свое время много чего интересного слушали. Вот ты, например, чем в юности увлекался? Какими композициями?
1: Ой, мне много что нравилось. Но я больше любитель, наверное, русского рока. Это Цой, Чайф, Чиж и тому подобное. ДДТ.
0: А сам играл на чем-нибудь?
1: Ну, естественно, ну что-то, конечно. Ну, на гитаре, само собой, не на баяне же.
0: Так, сейчас баянисты все обидятся.
1: Я не против, я бы сейчас с удовольствием взял бы пару уроков. Просто в то время было такое, когда гитара была модна. Костер, Дон, друзья, девчонки, подружки.
0: Да, совершенно верно.
1: Это круто, это самые лучшие времена.
0: Тогда хорошо. Вот тогда сейчас будет еще одна композиция для тебя. Просто выбирай. Сдуб-шиздуб или Цой?
1: Цой.
0: Отлично. Тогда слушаем.

0: Погода в Нововоронеже.
1: Сегодня жителей нашего города ожидает прохладный и преимущественно пасмурный осенний день. В утренние часы столбики термометров покажут около 13 градусов с плюсом. К середине дня воздух прогреется до комфортных плюс 17 градусов. В ночные часы ожидается до плюс 11. Небо на протяжении всего дня будет затянуто плотными облаками. Местами возможны небольшие слабые осадки. Не забудьте прихватить с собой зонт. Ветер ожидается умеренный, преимущественно западного и северо-восточного направлений, со скоростью до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет стабильным – 754 миллиметра ртутного столба, что укладывается в пределы нормы для нашего региона. Одевайтесь по погоде, выбирайте уютные осенние куртки и оставайтесь на нашей волне. Прекрасного и продуктивного дня вам, Нововоронеж!
2: Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша жизнь

0: что же, друзья, сегодня на портале «Позитив и свет» дарит не только голос Ланы Вершининой, но и Евгения Раздобарина, директора радиопортала. Я думаю, что сейчас многие удивились. Сели такие в автомобиль, включили приемчик или пришли на работу, а там «Здравствуйте, Евгений».
1: Ну, а почему удивляться? Если бы какой-то стоматолог тут сидел, больше удивления было бы, наверное.
0: Нет, знаешь, вот сел в машине, а тут с тобой заговорили. Может быть, может ты там где-то рядом на сиденье, знаешь, что здесь, кто здесь, как в киношках показывают, когда на заднем сиденье.
1: Это же Новый Воронеж, у нас все может быть.
0: В принципе, да, согласна. С нами случилась осень, Мари нам тут спела, а ты любишь осень?
1: Если солнечная... то люблю, даже обожаю. А если вот такая вот дождливая, то не люблю.
0: Ну, мы-то плавно и верно уходим в такую глубокую, холодную осень. А вообще, какое самое любимое время года?
1: Ну, наверное, весна-лето все-таки. Ну, ты знаешь, чем взрослее становлюсь, вот осень тоже начинаю вот любить.
0: Скоро как Пушкин будешь, на скамеечку туда пойдешь, ГДК,
1: да,
0: Александр Сергеевич, присядешь?
1: Да, ну, я больше люблю на природу куда-нибудь выйти подышать, именно один, чтобы... У меня вот пес есть, собачка, очень любимая, Акита Ину, японская. Вот, я очень люблю с ним гулять на природе. Вот, выходишь, думаешь... Очень хорошие светлые мысли появляются в голове, поэтому осень хороша.
0: Ну, у меня нету ни собачки, ни кошечки, но ты знаешь, тоже люблю, вот особенно через парк, когда идешь на работу, приятно. Приятно. Вообще наш город чудесный, скажи, вот...
1: Да, очень классный.
0: Одно наслаждение, когда побываешь еще в других и есть чем сравнить, поэтому, друзья, кто нигде не был и начинает ругать наш город, зря вы это делаете. Где ты любишь отдыхать? Природа, хорошо. Природа какой широты?
1: Ты имеешь в виду...
0: Ну, имею в виду Россия или еще полетать бы мир посмотреть, пока вот...
1: Полетать бы мир посмотреть.
0: Где был крайний раз, скажи?
1: В Таиланде.
0: Здорово. А вот эту вот песню сейчас слушай, прям вот для тебя и про меня.
2: Когда поеду в Египет? Да!
3: Там было всего одно место, понимаешь?
2: А почему едет он, а не я?

0: все, отлично, увезли в чемодане кого-нибудь уже, надеюсь.
1: Ну почему он, а не я? Мне вот это вот понравилось.
0: Да, вот представляешь, когда-нибудь приду. А когда я поеду в Египет? Сколько можно их будить? Я аж осипла.
1: Ну ты бери на заметочку вот эту тему. Почему он, а не я?
0: Делай выводы,
1: да? Мы прислушаемся, да.
0: Хорошо. Слушай, ну в отпуск можно ездить, а можно летать. Боишься?
1: Ну как, если честно сказать, то как-то не очень приятно, вот, но чем больше летаешь, тем, наверное, меньше боишься. Я сейчас как-то не сильно к этому это переживаю. Стараюсь уснуть, но никогда у меня еще не получалось уснуть в самолете.
0: Не уснул? Нет, не засыпал
1: никогда.
0: В самолете?
1: Знаешь, я и таблетки всякие принимаю, там, снотворные, все равно не могу уснуть.
0: А все равно бодрит. А,
1: да. Особенно полет, если такой, там, 10-12 часов. Летишь и думаешь, когда же это все закончится.
0: Да. Слушай, ну я почему про самолет-то начала? У нас есть такая уже фактически как рубрика «Традиционный привет». Он прилетел, да, у нас от Галины. Доброе утро, радиопортал. Доброе утро, Нововоронеж. Традиционный, авиационный, пока еще сентябрьский привет. Это нам привет летит на крыле самолета. Слушай, я уже забыла, как он называется, что у нас там собирали раньше на ВАСО. В общем, сотрудники Воронежского авиационного завода нас слушают.
1: Поэтому... спасибо огромное, им огромный привет.
0: Вот, да. Галина, да, у меня
1: там много знакомых, кстати.
0: Много знакомых. Да. Надо договориться, чтобы либо в цехе сборки, либо там какие-то разные же у них ангары есть. Там приемчик провели и чуть не
1: да,
0: сказал,
1: кстати,
0: матюгами.
1: Пусть приезжает к нам в гости. Вот, как Галина, да?
0: Да, Галина.
1: Вот мы приглашаем к нам в студию, пусть приезжает с удовольствием.
0: Мы вас отпросим с работы. Ну смотри, я стараюсь каждый раз найти композицию какую-нибудь связанную с самолетом. Даже уже радиослушатели помогают, потому что хотелось что-то новое. Ну, повторяемся однозначно. Сейчас ты выбираешь, олдскульная композиция про самолет, где будет звучать слово «самолет», или все-таки современная танцевальная?
1: Да, ну, давай современную.
0: Давай современную, хорошо. Галина, эту композицию выбрал Евгений для вас.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: Всем привет-привет! В эфире «Разбудильник» и два его ведущих на сегодня — Лана Вершинина и Евгений Раздобарин. Вот так, друзья, не удивляйтесь, когда услышите голос самого директора портала по радиопортал. Что же, сегодня у одного интересного человека день рождения. Сейчас я тебе расскажу. Ей, этой девушке, исполняется 62 года. Это Моника Белуччи. Вот так вот мы ее даже поздравим. Ну что, а давай поздравим Монику Белуччи. Вдруг она сейчас сидит у радиоприемника, а мы же утверждаем, что радиопортал слышит
2: да
1: все.
2: Да, 100% так и есть.
1: По-любому,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, конечно. Так что надо поздравлять.
1: Но все, тогда красивую женщину должен поздравлять обязательно мужчина. Все, давай, Евгений, твои слова. Что ты скажешь Монике в этот праздничный день?
2: Я итальянский не знаю.
1: Но, дорогая Моника, да?
2: Да,
1: от
2: да,
1: всей
2: да,
1: души да. Мы вам желаем творческих узбеков, да?
2: Вот, и подписываюсь под каждым словом. Вот, вот, мое поздравление.
1: Отлично. А сейчас такая, представляешь, Моника: «Мама мия, ми конгратуло инколь радиопорталу!» Ну, как-то так, что-то там соврала. В общем, да, друзья, Моника тоже услышала свое поздравление. Моника говорит о том, что, да, периодически так подписывает, нам сообщение привет передает, что она всегда восхищалась творчеством Федерико Феллини. Но мы ей такую же песню и подарим: «От России с любовью».

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Прошу прощения, друзья. Я же тут рулю, да, у руля. Вот видите, разволновалась рядом руководство. В общем, я не зря почему про Монику-то Белуччи заговорила. Ты в курсе, как зовут ее дочь?
1: Конечно, нет.
0: Вот и я не знала. Но вездесущий интернет, он знает все, а ее зовут Дева Кассель.
1: Вот. Красивое имя.
0: Да, красивое имя. Как ты думаешь, к чему это? А к тому, что звезды называют своих имен, как называется созвездие. Вот. Поэтому Дева нам подсказала то, что у нас сейчас с вами гороскоп. Почитаем? Почитаем. Вы, друзья, не слышали еще ни разу гороскопа от директора портала?
1: Да я сам этого ни разу не делал.
0: Я сам в шоке, да, от такого. Ну что ж, 30 сентября у нас пройдет под влиянием Луны в Тельце, Солнца в Весах, что делает этот день идеальным для завершения дел, наведения порядка в финансах и спокойного планирования. Итак, Овны, возможен успех в карьере и новые предложения, но держите кошелек закрытым для спонтанных трат.
1: Телец. Отличный день для бизнеса, прибыли и закрытия висяков. В любви будьте мягче.
0: Близнецы. Удачное время для крупных покупок, смены работы и важных визитов к руководству.
1: Рак. Фортуна на вашей стороне. Главное действовать без суеты и спешки. У меня супруга, кстати, рак. Я ей всегда говорю, фортуна на твоей стороне.
0: А, я думала, ты говоришь, не суетись. Львы. Рассчитывайте только на себя. Берегите нервы и будьте аккуратнее на дорогах.
1: Дева. Побалуйте себя сменой имиджа или покупками. Не переживайте, если планы сорвутся.
0: Весы. Возможны споры с близкими. Не берите на себя ничего лишнего, а вечер проведите романтично.
1: Скорпион. Эмоциональный и суетливый день. Не принимайте важных финансовых решений.
0: Стрельцы. Вы в центре внимания. Успешно решите рабочие вопросы благодаря компромиссам.
1: Козерог. Придется оставить свои интересы. Побеждайте хладнокровием, а вечером отдохните.
0: Водолеи. Максимальная внимательность к документам и деньгам – велик риск досадных ошибок.
1: Рыбы. Зеленый свет для любых начинаний и старта проектов. Но избегайте неоправданных рисков. Это про меня. Я рыба. Я
0: рыба?
1: Очень рисковый человек. Поэтому лучше иметь в виду.
0: Ну что, сегодня хороший старт.

0: Всем отличного дня, но Воронеж в эфире ваш любимый разбудильник. Я его ведущая Лана Вершинина и гость нашей... Слушай, так сказал, нашей студии. Вашей, знаешь, как не нашей, а вашей.
1: Нашей, правильно.
0: Да, гость нашей студии Евгений Раздобарин, директор радиопортал. Что же, надо зачитать еще сообщение, которое пришло сегодня от Веры. Вера пишет: пожалуйста, поздравьте всех Вер, Надежд и Любови с именинами. Спасибо большое. А также передайте привет коллегам из НВАР. Девчонки, именинницы, вас сегодня с праздником. Ну, мы и еще раз попозже поздравим именинников. А в связи с тем, что сегодня такой день веры, надежды и любви, в народном календаре он называется «Вселенские бабьи именины». Вот так. В этот день каждой женщине полагалось поплакать о себе. А потом уже, знаешь, нарыдавшись чистой совестью, идти заниматься хозяйством.
1: То есть раз в году?
0: Да, раз в году хватит. А потом с чистой совестью, да, хозяйство, выпечка и все такое. А ты вообще, Жень, как тебя на женские слезы покупаешься? Можно продавить тебя?
1: Ну, я думаю, да, наверное, да.
0: Ведешься, да?
1: Ну, я не так часто вижу их, слава богу. Я же хороший мужчина.
0: Хороший мужчина, да. Ну да, у хорошего мужчины, у жены слезы только от счастья.
1: От счастья, естественно.
0: От счастья, да. Слушай, ну, не буду тогда томить. Следующая песня хотелось бы комплиментом твоей супруге. Сначала думала дать тебе выбор. А вот думаю, нет.
1: Выбора нет.
0: Выбора нет, да. Была композиция либо Стас Костюшкин, либо Сергей Трофимов. Вот я думаю, что все-таки Сергей Трофимов. Вот ты сейчас послушаешь, а потом тогда уже прокомментируешь.
1: Женщина любимая, что-то такое там, нет?
0: Нет, ну что ты, ну это же разбудильник.
1: Хорошо.
0: Мы удивляем.

Таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху к распятию и в бой.

0: Да, вот такой был музыкальный привет для Насти, Анастасии, любимой,
1: да, это,
0: супруги.
1: Да, это точно песня про нее, она у меня молодец, она меня всегда поддерживает, и я ей много чему обязан, поэтому Настеньке большой привет.
0: Ну, вот я надеюсь, что, да, угадал с выбором, потому что вторая песня была «Стас Костюшкин, девочка-главбух».
1: Нет, вот это нормально, хорошо.
0: Вот, все правильно, не дала тебе права выбора. Еще раз Насте привет, и Настя сейчас, как думаешь, слушает?
1: Ну, я думаю, она спит. Но у нас же эфир пишется, я ей дам послушать обязательно.
0: Только хотела, конечно, сказать, да, но у нас все можно переслушать. И да, спасибо за это, за эту возможность, потому что многие люди, кто пишет, кто не услышал, говорит, как, где себя послушать. У нас прилетело сообщение от Сергея. Сергей написал: «Евгений, спасибо вам за такую станцию «Радиопортал». Это класс. Желаю удачи, и пусть звучит всегда музыка. Спасибо вам». И еще раз тут класс и сердечки.
1: Спасибо большое, спасибо. Всегда старался, хотел чем-то этому городу что-то сделать хорошее. Ну, я надеюсь, что у нас получилось.
0: Да не надейся, а точно у тебя все получилось. Это действительно подарок этому городу. Знаешь, как хотели все, один взял и сделал. Вот так это называется. Что, сегодня у нас есть еще один праздник. Праздник серьезный. Сегодня день сил специального назначения Росгвардии. День спецназа России. Мужики, это вам аплодисменты. Я думаю, что поздравления тоже прозвучат от Евгения. Какие-нибудь слова посерьезнее, такие мужские.
1: Да, ну какие посерьезнее. Я просто хочу сказать то, что я тоже служил и служил в войсках специального назначения, поэтому я прекрасно понимаю тяготы, невзгоды ребят, которые...
0: И лишения,
1: там,
0: которые,
1: да,
0: испытывают.
1: Вот, поэтому я хочу им пожелать, ну, самое главное, наверное, терпение. Вот, и... Ну, кто там, что всех мы их ждем, пусть домой приходят и...
0: Сил, будем... здоровья, сил, здоровья, да. Сил пройти все эти испытания, которые, к сожалению, да, выпали на долю.
1: Да.
0: Слушай, ну если даже кто в армии служил, это уже считается настоящим мужчиной. А кто прошел специальное назначение, там, наверное, так круто обучают... Столько всего приходится в жизни претерпеть.
1: Там больше даже не крутость не в том, чтобы там каким-то приемом или там как стрелять, а крутость в том, чтобы все это пройти и вытерпеть. Как бы вот это вот я считаю, что вот это вот главное. Потому что все это сложно, и тут главное духом не упасть, морально выдержать все это дело.
0: Не сломаться.
1: Да,
0: спасибо поэтому... огромное, ребята, что вы есть, что вы нас,
1: да,
0: защищаете.
1: С праздником.
0: С праздником.

наших ребят. Сегодня день сил специального назначения Росгвардии, день спецназа России. Я думаю, что кто-то нас все-таки слышал. А теперь пора перейти к именинникам. Сегодня у нас именины отмечают Аким, Иван, Илья, Мирон, Нил, Павел, Серафим, Ян, девчонки, Александра, Арина, Вера, Ирина, Любовь, Люция, Надежда, София. Дорогие наши именинники, эти все аплодисменты вам. Желаем хорошего настроения, прекрасного самочувствия. Мы любим людей с любыми именами.

0: Друзья, всем привет! На часах 9 часов 10 минут, а разбудильник еще идет. А почему? А потому что нам сегодня можно все. Знаешь, вот как у детей родителей нету там праздник непослушания. А у меня наоборот, сегодня у нас в эфире директор радиопортал Евгений Раздобарин. И свои вопросы вы присылали к нам, Макс, на номер 839-405-4945. Вот такой вот прием ведем, ну, прием вопросов у нас был открыт. И мы открыты к вам, поэтому вопрос был самый популярный в течение определенного времени, и сегодня его задали. Спросили, где же другой ведущий Алексей Никитин? Сказали, если это не секрет, можем мы ответить?
1: Да, вопрос, ну, я не думаю,
0: мы
1: что он прям самый популярный.
0: Да. Нет, но он был.
1: Алексей Никитин у нас долгое время проработал, но, скажем так, я не буду всего говорить, почему, что, как, но Алексей у нас больше работать не будет никогда. Я думаю, не только у нас, ни на каком радио он больше не будет работать. Вот, вся причина, она банальная и проста. Многие люди через это прошли, многие не прошли. Вот, как бы, ладно, поставь песню, она обо всем говорит. Я думаю, вы, ребята, все поймете. Надеюсь, поймете и простите нас, но отнеситесь к этому правильно.
0: Но мы обещаем, что дальше будет тоже интересно, а может даже лучше. Да даже не может, а будет лучше.

0: И вновь доброе сентябрьское утро на календаре. Среда, 30 сентября 2026 года. В эфире «Разбудильник», который медленно, но верно, или плавно, или быстро, но подошел к концу. 9:15 на календаре. Ой, на календаре.
1: Засиделись.
0: Засиделись мы что-то. Пора и честь знать.
1: Конечно.
0: Да, вот так говорили. Спасибо, друзья, что были с нами. В эфире сегодня была Лана Вершинина и отец-основатель радиопортал. Представляйся сам.
1: Евгений Раздабарин. А можно я тоже скажу радиослушателям?
0: Можно.
1: Друзья, спасибо всем большое, что вы с нами, что вы слушаете радиопортал, что вы нас поддерживаете. Поверьте, вот мы стараемся только для вас, стараемся от души. То есть не просто нам кто-то там денег заплатил или там сделайте что-то. Вот. Просто вот все, что мы делаем, все люди, которые здесь работают, которые причастны к радиопортал, поверьте, все это идет от сердца и от души. Мы очень стараемся.
0: Совершенно верно, да, потому что ты не на работу приходишь, мы приходим на встречу с друзьями, потому что многих уже знаешь, даже просто по аватаркам, и знаешь, какое сегодня у человека настроение.
1: Да, это радует, но Воронеж такой маленький город, что все друг друга знают, и это вдвойне приятно.
0: И под Нововоронежье. Еще раз привет Геле Горностаевой, которую очень ждем, когда она придет в эфир, вы тоже, наверное, соскучились по ее голосу. Может быть, даже в пятницу и услышимся. Что же, эфир заканчиваем. С вами прощаемся. Спасибо огромное. Оставайтесь на радиопортал. Помните, у нас здесь хорошо. В эфире была Лана Вершинина
1: и Евгений Раздабарин. Новый Воронеж, пока.
0: Пока-пока.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец сентября, первая половина октября – самое подходящее время переобуться для водителей Севера, Сибири, Якутии и части Дальнего Востока. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Да, зима везде приходит по-разному, но отдельных дат для замены резины, например, для Москвы, Урала или Сибири, в законе нет. Поэтому даже если вы станете участником аварии на летних шинах из-за внезапного снегопада до 1 декабря, штраф вам за эксплуатацию транспортного средства, неукомплектованного резиной по сезону, вам не грозит. Согласно законодательству, наказание возможно лишь за несоблюдение правил эксплуатации в календарный зимний период. Напомню, что с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины с декабря по февраль включено в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. В нынешнем году эта сумма осталась прежней. Штраф оформят, если зимние или шипованные покрышки установлены не на всех колесах в холодное время. Летом с июня по август эксплуатация шипованной резины

0: также карается штрафом. Дополнительно наказывают еще и за плохое состояние самих шин. Для зимних моделей, рассчитанных на снег и лед, при отсутствии индикаторов износа минимальная глубина протектора должна превышать 4 мм. Запрещено использовать шины с грыжами, расслоениями или повреждениями, обнажающими корд. Комплект, простоявший в гараже полгода, прежде всего стоит, конечно, проверить еще до поездки в сервис, то есть прямо уже сегодня. Чем старше резина, тем тщательнее должен быть осмотр. В первую очередь оцениваем протектор. Для зимы, напомню еще раз, необходимый запас более 4 мм. Также важно следить еще и за потерей шипов. Ну, это, разумеется, для шипованных покрышек, так как это снижает прежде всего сцепление на льду, соответственно, вашу безопасность. Производители советуют после 5 лет службы ежегодно показывать шины специалисту, а после 10 лет с даты выпуска имеется в виду, менять их независимо от внешнего вида.
1: Автонапоминалка.
0: Шипы или фрикционная резина – это, пожалуй, самый первый распространенный вопрос, который встает перед каждым водителем зимой. Шипованная резина, напоминаю, предназначена для сложных условий льда, укатанного снега, загородных дорог. Металлические шипы цепляются за ледяную поверхность, что сокращает тормозной путь и, разумеется, улучшает управляемость. Но на сухом асфальте она создает лишний шум, слегка повышает расход топлива и теряется эффективность на чистом покрытии. Фрикционная липучка, конечно же, оптимальный вариант для города. Она обычно мягче и тише, не требует тщательного подбора модели под стиль вождения и условия эксплуатации. Однако, стоит помнить, что на гладком льду она, разумеется, проигрывает шипам. Поэтому выбор зависит только от ваших привычек. Если вы часто ездите по трассам, где снег убирают не сразу, или предпочитаете универсальность, то, разумеется, берите шипы. Если ваш маршрут ограничен в основном городом, а ездите вы спокойно, без резких маневров, то, в принципе, липучка подойдет лучше. При подборе резины важно не выходить за пределы рекомендуемых производителем типа размеров, а при сомнениях обязательно обращайтесь к специалистам и взвешивайте все плюсы и минусы. Для определения размера обязательно загляните в инструкцию или наклейку у водительской двери, вот там именно все написано. Отклоняться можно, но очень-очень умеренно. Некоторые именно зимой увеличивают типа размер колес, чтобы поднять клиренс, что актуально зимой во дворах с глубокой колеей, где снег почти не чистят, но опять же, это нужно делать взвешенно с четким пониманием дела. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ведение мирного процесса на Украине возможно только в интересах Москвы. При этом, как подчеркивает Министерство иностранных дел, европейские государства фактически ведут войну против России. Поэтому, как ранее отмечали в дипломатическом ведомстве, места за столом переговоров им нет. Подтверждением тому стала встреча министров иностранных дел России и ФРГ. Указывается, стремление Германии к военному превосходству можно рассчитывать как попытку создания Четвертого рейха, а подготовку Европы к войне возможным самоисполняющимся пророчеством. Ранее Владимир Путин в очередной раз акцентировал. Украина используется как инструмент войны против России европейскими элитами, а украинский народ как пушечное мясо. Глава государства сообщил, условия перемирия лежат у Киева на столе, но теперь Россия будет исходить из собственных интересов и может поменять условия. Правительство России выступило с поручением усиления контроля за ценообразованием на топливо с целью оперативного принятия мер для стабилизации внутреннего рынка. Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать снабжение отдельных субъектов. Особое внимание необходимо обращать на кратчайшие сроки устранения локальных дефицитов, а также недопущение ухудшения ценовой ситуации. В кабинете министров отметили, взаимодействие федеральных и региональных властей с нефтяными компаниями позволяет оперативно решать проблемы с дополнительными поставками топлива, а также работы автозаправочных станций. Минэнерго представила данные о балансе производства и потребления нефтепродуктов, а также запасах топлива и возможных сценариях развития ситуации. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, продолжает проверки товаропроводящих цепочек и меры против необоснованного роста цен. Изменились правила вывоза наличных рублей из России. Это касается поездок в страны Евразийского экономического союза, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физическим лицам запрещено вывозить сумму свыше 1 миллиона рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрет будет действовать независимо от суммы. Исключение предусмотрено для вывоза через определенные международные аэропорты при наличии подтверждающих документов. Кроме того, в правительстве указали, прописаны последствия нарушения запрета. У граждан могут изъять часть вывозимой суммы, превышающей 1 миллион рублей, а у организации индивидуальных предпринимателей всю сумму. За исполнение указа будут отвечать Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Федеральная таможенная служба. Министерство просвещения утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на стартовавший учебный год. Ребята смогут участвовать в олимпиадах и конкурсах по физике, истории, биологии, географии, робототехнике, финансовой грамотности, киберспорту, живописи, вокалу и другим направлениям. Ранее ведомство уточнило правила приема победителей и призеров олимпиад школьников в высшие учебные заведения. Поступить без вступительных испытаний смогут только победители, а учитываться будут результаты олимпиад только за 10-11 классы. Так закрепляется практика, которая уже сложилось в большинстве вузов. Перечень олимпиад, дающих такое право, каждый вуз по-прежнему будет утверждать самостоятельно. Отмечается, нынешним летом происходили настоящие виртуальные бои между стобальниками и олимпиадниками, а где-то и весь конкурс полностью состоял из победителей и призеров интеллектуальных соревнований. Официальный курс американского доллара 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Стоял шрам за ширмой твоего гитарного дыма. Тебя увидев, я понял, что не так уж далеко. Прекрасная, для тебя буду петь до последнего вздоха. В каждом божьем дне, в других мирах и эпохах.

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», «Алена Росс» представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. «Алена Росс», «Краски осени». До встречи!

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Помощь по базовой программе ОМС можно получить в любом регионе России, а не только по месту выдачи медицинского полиса. Это напомнило россиянам уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. Если человек приехал в другой субъект страны и ему требуется помощь, предусмотренная базовой программой, сам факт того, что полис получен в другом регионе, не является основанием требовать оплату. А экстренная помощь при угрозе жизни оказывается бесплатна даже без предъявления полиса, отметила омбудсмен. Если в другом регионе за помощь из базовой программы требуют деньги, нужно связаться со своей страховой медорганизацией или территориальным фондом ОМС региона по месту пребывания. Время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики в рамках ОМС должно быть не более 24 часов с момента обращения. Ресурсы Фонда защиты детей будут направлены на помощь семьям без их разлучения. Внимание планируется уделить прежде всего регионам, где они особенно востребованы, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, в числе приоритетов – адресная помощь семьям, обучение специалистов, открытие и развитие кризисных и семейных центров, отделение дневного пребывания для детей с инвалидностью и выездных бригад. Важно, чтобы помощь оказывалась без разлучения и была доступна даже в самых отдаленных уголках страны, написала она в МАКСе. На федеральном уровне, по словам Львовой-Беловой, будут работать Всероссийская служба помощи семьям с детьми и ситуационный центр, чтобы видеть положение дел в регионах и оперативно подключаться там, где это требуется. В России вводятся ограничения для платформенной занятости с 1 октября этого года. Самозанятым нельзя будет работать на одного заказчика свыше 60 часов в месяц на протяжении 6 месяцев подряд, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России. Если лимит превышен, платформа должна приостановить прием заказов между этим исполнителем и этим заказчиком. Эта мера направлена на предотвращение подмены длительных трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Это правило распространяется только в определенных сферах, например, в строительстве, в торговле, логистике, в образовании и в IT. Речь идет не об общем лимите платформенной занятости, а о длительной работе на одного заказчика через платформу. Новая зона катания «Пик» отметка 1800 на курорте «Роза Хутор» в Сочи, которую планируют создать в 27-28 годах, продлит горнолыжный сезон до 150 дней, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта. Предполагается, что с появлением новой инфраструктуры сезон катания для любителей зимних видов спорта будет длиться с начала декабря до мая. Планируется строительство новой канатной дороги с двумя подъемниками и 5 трассами. В 26 году по плану инженерные изыскания тогда же перейдут к стадии проектирования строительства новой горнолыжной инфраструктуры. Предположительно, стартует в следующем году. Действующую канатную дорогу «Стрела» с отметкой «Роза Пик» через участки «Сказка» и «Кабан» свяжет шестиместный кресельный подъемник российского производителя. Курс доллара на сегодня 84.43. Курс евро 96 рублей 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. SushiKrai.ru.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец сентября, первая половина октября – самое подходящее время переобуться для водителей Севера, Сибири, Якутии и части Дальнего Востока. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Да, зима везде приходит по-разному, но отдельных дат для замены резины, например, для Москвы, Урала или Сибири, в законе нет. Поэтому даже если вы станете участником аварии на летних шинах из-за внезапного снегопада до 1 декабря, штраф вам за эксплуатацию транспортного средства, неукомплектованного резиной по сезону, вам не грозит. Согласно законодательству, наказание возможно лишь за несоблюдение правил эксплуатации в календарный зимний период. Напомню, что с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины с декабря по февраль включено в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. В нынешнем году эта сумма осталась прежней. Штраф оформят, если зимние или шипованные покрышки установлены не на всех колесах в холодное время. Летом, с июня по август, эксплуатация шипованной резины также карается штрафом. Дополнительно наказывают еще и за плохое состояние самих шин. Для зимних моделей, рассчитанных на снег и лед, при отсутствии индикаторов износа минимальная глубина протектора должна превышать 4 мм. Запрещено использовать шины с грыжами, расслоениями или повреждениями, обнажающими корд. Комплект, простоявший в гараже полгода, прежде всего стоит, конечно, проверить еще до поездки в сервис, то есть прямо уже сегодня. Чем старше резина, тем тщательнее должен быть осмотр. В первую очередь оцениваем протектор. Для зимы, напомню еще раз, необходимый запас более 4 мм. Также важно следить еще и за потерей шипов. Ну, это, разумеется, для шипованных покрышек, так как это снижает прежде всего сцепление на льду и, соответственно, вашу безопасность. Производители советуют после 5 лет службы ежегодно показывать шины специалисту, а после 10 лет с даты выпуска имеется в виду, менять их независимо от внешнего вида.
0: Автонапоминалка.
1: Шипы или фрикционная резина – это, пожалуй, самый первый распространенный вопрос, который встает перед каждым водителем зимой. Шипованная резина, напоминаю, предназначена для сложных условий льда, укатного снега, загородных дорог. Металлические шипы цепляются за ледяную поверхность, что сокращает тормозной путь и, разумеется, улучшает управляемость. Но на сухом асфальте она создает лишний шум, слегка повышает расход топлива и теряется эффективность на чистом покрытии. Фрикционная липучка, конечно же, оптимальный вариант для города. Она обычно мягче и тише, не требует тщательного подбора модели под стиль вождения и условия эксплуатации. Однако, стоит помнить, что на гладком льду она, разумеется, проигрывает шипам. Поэтому выбор зависит только от ваших привычек. Если вы часто ездите по трассам, где снег убирают не сразу, или предпочитаете универсальность, то, разумеется, берите шипы. Если ваш маршрут ограничен в основном городом, а ездите вы спокойно, без резких маневров, то, в принципе, липучка подойдет лучше. При подборе резины важно не выходить за пределы рекомендуемых производителем типа размеров, а при сомнениях обязательно обращайтесь к специалистам и взвешивайте все плюсы и минусы. Для определения размера обязательно загляните в инструкцию или наклейку у водительской двери, вот там именно все написано. Отклоняться можно, но очень-очень умеренно. Некоторые именно зимой увеличивают типа размер колес, чтобы поднять клиренс, что актуально зимой во дворах с глубокой колеей, где снег почти не чистят, но опять же, это нужно делать взвешенно с четким пониманием дела. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
4: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Я не...

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Кай Мета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи сбили 384 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны. Тем временем российские войска ночью атаковали коммуникационный центр в Киеве, сообщили в Минобороны. Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по этому центру. Среди других пораженных целей энергетические объекты, обеспечивающие военное производство в Киевской области, и инфраструктура порта Измаил. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом зачастую возврат проходит за несколько часов. С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей. С октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Беспилотники смогут использоваться Россельхознадзором для выявления нарушений на фермах и пастбищах. По данным автоматической фото- и видеосъемки, ведомство будет назначать контрольные мероприятия. Следует из постановления правительства. Ранее беспилотники могли применяться как инструмент инспектора в ходе уже назначенной проверки. С октября данные автоматической фиксации станут самостоятельным основанием для проведения контрольного мероприятия. Речь идет о таких нарушениях, как отсутствие ограждения территории, где содержится сельскохозяйственные животные, в результате чего туда могут попасть посторонние люди и дикие звери, а также отсутствие площадок для дезинфекции транспорта. Отдельно проверят пастбища, где крупный рогатый скот содержит круглый год и где тоже должны быть ограждения. Появление нового пандемического штамма гриппа допустил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что вирус становится более агрессивным и учится преодолевать иммунный барьер человека. Цитата: «Да, появится новый пандемический штамм. Я не исключаю, что он появится, не дожидаясь 29-го года. Действительно, мутации происходят со штаммами гриппа. Они ищут, как говорится, лазейку. Ищут в себе силы для того, чтобы стать более вирулентными, то есть агрессивными. Преодолевать иммунитет», — сказал Онищенко. Онищенко отметил, что современная система здравоохранения научилась предвосхищать появление новых опасных инфекций за год до их начала благодаря своевременному созданию вакцин. Курс доллара на сегодня 84,43, курс евро 96 рублей 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил: российский народ никому и никогда не запугать и не сломить. Сплоченность российского общества – это верный залог того, что будут достигнуты все поставленные цели, обеспеченной безопасности и суверенитет России на многие поколения вперед. Итоги выборов вновь подтвердили прочность политически многопартийной системы и единство народа. Высокая явка и итог избирательной кампании в очередной раз доказывают уверенность и единство россиян перед лицом исторических вызовов. Президент подчеркнул: России не нужно бегать по миру и клянчить подачки. Все национальные проекты федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме. Владимир Путин призвал укреплять преимущества национальной юрисдикции Российской Федерации для бизнеса и убирать устаревшие барьеры. Все решения о возобновлении переговорного процесса российское руководство будет принимать при учете действий со стороны Украины и исходя из интересов Российской Федерации. Москва положительно восприняла визит представителей Соединенных Штатов в начале сентября, результатом чего стала возможность проведения дальнейших переговоров. Однако накануне и во время выборов в Государственную Думу, прошедших с 18 по 20 сентября, украинские власти резко обострили конфликт, обстреливая избирательные участки и пытаясь организовать массированную атаку беспилотниками Москвы. В результате объектами стали нефтеперерабатывающие заводы, гражданские суда в Черном море и мощности российских маркетплейсов. Владимир Путин исчерпывающе изложил позицию по Украине. Россия готова вести переговоры на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. В Министерстве просвещения заявили о полной доступности дошкольного образования. В ведомстве отметили, за последние годы возможность устроить ребенка в детский сад заметно расширилась. При этом развитие инфраструктуры продолжится. В горизонте до 2030 года планируют капитально отремонтировать более 2200 зданий и построить не менее 100 новых детских садов. Только до конца этого года будут обновлены еще более 200 учреждений дошкольного образования. Ранее сообщалось, Минпросвещение готовит обновление стандарта и федеральные программы подготовки дошколят. В ведомстве отметили, акцент в новой редакции будет сделан на знакомство детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами, а не на заучивание буквы цифр. Дорожные камеры на российских автомагистралях научатся распознавать больше нарушений. Для обработки данных будут использоваться в том числе и нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около трети действующих комплексов в настоящее время технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Штрафы за езду без полиса ОСАГО – одно из ближайших нововведений. Устройства будут считывать госномера и обращаться к единой базе ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Нейросеть анализирует видеопоток с камер и с высокой точностью определяет практически любые действия – от драки на дороге до опасного предмета на проезжей части. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил: российский народ никому и никогда не запугать и не сломить. Сплоченность российского общества – это верный залог того, что будут достигнуты все поставленные цели, обеспечены безопасности и суверенитет России на многие поколения вперед. Итоги выборов вновь подтвердили прочность политически многопартийной системы и единство народа. Высокая явка и итог избирательной кампании в очередной раз доказывают уверенность и единство россиян перед лицом исторических вызовов. Президент подчеркнул: России не нужно бегать по миру и клянчить подачки. Все национальные проекты федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме. Владимир Путин призвал укреплять преимущества национальной юрисдикции Российской Федерации для бизнеса и убирать устаревшие барьеры. Все решения о возобновлении переговорного процесса российское руководство будет принимать при учете действий со стороны Украины и исходя из интересов Российской Федерации. Москва положительно восприняла визит представителей Соединенных Штатов в начале сентября, результатом чего стала возможность проведения дальнейших переговоров. Однако накануне и во время выборов в Государственную Думу, прошедших с 18 по 20 сентября, украинские власти резко обострили конфликт, обстреливая избирательные участки и пытаясь организовать массированную атаку беспилотниками Москвы. В результате объектами стали нефтеперерабатывающие заводы, гражданские суда в Черном море и мощности российских маркетплейсов. Владимир Путин исчерпывающе изложил позицию по Украине. Россия готова вести переговоры на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. В Министерстве просвещения заявили о полной доступности дошкольного образования. В ведомстве отметили, за последние годы возможность устроить ребенка в детский сад заметно расширилась. При этом развитие инфраструктуры продолжится. В горизонте до 2030 года планируют капитально отремонтировать более 2200 зданий и построить не менее 100 новых детских садов. Только до конца этого года будут обновлены еще более 200 учреждений дошкольного образования. Ранее сообщалось, Минпросвещение готовит обновление стандарта и федеральные программы подготовки дошколят. В ведомстве отметили, акцент в новой редакции будет сделан на знакомство детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами, а не на заучивание буквы цифр. Дорожные камеры на российских автомагистралях научатся распознавать больше нарушений. Для обработки данных будут использоваться в том числе и нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около трети действующих комплексов в настоящее время технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Штрафы за езду без полиса ОСАГО – одно из ближайших нововведений. Устройства будут считывать госномера и обращаться к единой базе ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Нейросеть анализирует видеопоток с камер и с высокой точностью определяет практически любые действия – от драки на дороге до опасного предмета на проезжей части. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Конец сентября, первая половина октября – самое подходящее время переобуться для водителей Севера, Сибири, Якутии и части Дальнего Востока. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Да, зима везде приходит по-разному, но отдельных дат для замены резины, например, для Москвы, Урала или Сибири, в законе нет. Поэтому даже если вы станете участником аварии на летних шинах из-за внезапного снегопада до 1 декабря, штраф вам за эксплуатацию транспортного средства, неукомплектованного резиной по сезону, вам не грозит. Согласно законодательству, наказание возможно лишь за несоблюдение правил эксплуатации в календарный зимний период. Напомню, что с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины с декабря по февраль включено в перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. В соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей. В нынешнем году эта сумма осталась прежней. Штраф оформят, если зимние или шипованные покрышки установлены не на всех колесах в холодное время. Летом, с июня по август, эксплуатация шипованной резины также карается штрафом. Дополнительно наказывают еще и за плохое состояние самих шин. Для зимних моделей, рассчитанных на снег и лед, при отсутствии индикаторов износа минимальная глубина протектора должна превышать 4 мм. Запрещено использовать шины с грыжами, расслоениями или повреждениями, обнажающими корд. Комплект, простоявший в гараже полгода, прежде всего стоит, конечно, проверить еще до поездки в сервис, то есть прямо уже сегодня. Чем старше резина, тем тщательнее должен быть осмотр. В первую очередь оцениваем протектор. Для зимы, напомню еще раз, необходимый запас более 4 мм. Также важно с

0: Она создает лишний шум, слегка повышает расход топлива и теряется эффективность на чистом покрытии. Фрикционная липучка, конечно же, оптимальный вариант для города. Она обычно мягче и тише, не требует тщательного подбора модели под стиль вождения и условия эксплуатации. Однако, стоит помнить, что на гладком льду она, разумеется, проигрывает шипам. Поэтому выбор зависит только от ваших привычек. Если вы часто ездите по трассам, где снег убирают не сразу, или предпочитаете универсальность, то, разумеется, берите шипы. Если ваш маршрут ограничен в основном городом, а ездите вы спокойно, без резких маневров, то, в принципе, липучка подойдет лучше. При подборе резины важно не выходить за пределы рекомендуемых производителем типа размеров, а при сомнениях обязательно обращайтесь к специалистам и взвешивайте все плюсы и минусы. Для определения размера обязательно загляните в инструкцию или наклейку у водительской двери, вот там именно все написано. Отклоняться можно, но очень-очень умеренно. Некоторые именно зимой увеличивают тип размер колес, чтобы поднять клиренс, что актуально зимой во дворах с глубокой колеей, где снег почти не чистят, но опять же, это нужно делать взвешенно, с четким пониманием дела. Удачи!
1: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
4: Милая моя, где ты?
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.